0: Euroradio.fm.
1: Showbiz.
2: На Еўрарадыё навіны шоу-бізу. Netflix апублікаваў першы тызер будучага гульнявога серыяла Scooby-Doo Origins, які стане новай інтэрпрэтацыяй культавай гісторыі пра Scooby-Doo і каманды Mystery Inc. У кароткім відэа паказаны момант сустрэчы маладога Scooby-Doo з яго будучым найлепшым сябрам Шэгі у лесе каля летняга лагера. Паводле сюжэту, падчас апошняга лета ў лагеры Шэгі і Дафна аказваюцца уцягнутымі ў расследаванне таямнічай справы, звязанай са згубленым шчанюком нямецкага дога, які мог стаць сведкам звышнатуральнага забойства. Да іх далучаюцца разумная вельма і новы вучань Фрэдзі, пасля чаго кампанія пачынае расследаванне, якое раскрывае небяспечныя таямніцы і пагражае кожнаму з герояў. Здымкі праекта ўжо праходзяць у Атланті, а прэм'ера запланавана на 2027 год. Стваральнік серыяла The Boys Эрык Крыпкі расказаў, што фінальны пяты сезон праекта быў задуманы як эмацыйнае развітанне з героямі пасля 7 гадоў на экране. Паводле яго слоў, аўтары хацелі пакінуць гісторыю не ідэальнай, але поўнай надзеі, паказаўшы, што нават пасля вялікіх страт можна знайсці шчасце і падтрымку. У апошнім сезоне загінулі некалькі ключавых персанажаў, у тым ліку галоўны антаганіст Хоумлендер, які перад смерцю страціў свае звышздольнасці. Разам з тым, некаторыя героі атрымалі пазітыўнае завяршэнне сваіх сюжэтных ліній. Акцёры адзначылі, што фінал стаў лагічным і эмацыйным завяршэннем гісторыі, якая выходзіла з 2019 года. Сербскі рэжысёр Эмір Кустурыца раскрытыкаваў сучасны камерцыйны кінематограф, заявіўшы, што многія блакбастары страцілі не толькі эстэтычную каштоўнасць, але і маральны змест. На яго думку, сапраўдную вартасць фільма можна ацаніць толькі праз гады, а не па касавых зборах або папулярнасці ў момант выхаду. Рэжысёр адзначыў, што толькі час паказвае, якія карціны сапраўды застаюцца важнымі для гледачоў. Кустурыца таксама звязаў змены ў кіно з новымі звычкамі аўдыторыі, якая ўсё часцей аддае перавагу хуткаму і кароткаму кантэнту. Паводле яго слоў, сёння камерцыйны поспех стаў галоўнай мэтай індустрыі, а мастацкая каштоўнасць адышла на другі план. Разам з тым, рэжысёр станоўча ацаніў развіццё інтэрнэту і стрымінгавых платформ, якія дапамагаюць адкрываць класічныя фільмы і знаёміцца з кінаспадчынай мінулых гадоў. Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.
0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры. На выходных Александр Лукашенко заявіў, што гатовы назад прыняць дактароў, якія пакінулі краіну, аднак толькі мыць посуд і выносіць смецце.
2: Па яго словах, многія просяцца вярнуцца назад, страціўшы час, грошы і часам сем'і, бо беларусы нідзе апроч радзімы не патрэбныя, паўтарыў кіраўнік сваю старую, як ён сам, мантру.
0: А што дактары? Дактары смяюцца.
2: Мы пагутарылі з педыятаркай Маяй Церакулавай пра тое, ці збіраецца яна вяртацца і чаму медыкі працягваюць з'язджаць з Беларусі.
3: Нет, у меня все хорошо, у меня гораздо меньше работы и гораздо больше денег, чем было в Беларуси.
0: Вы хочете вернуться?
3: Нет, меня там в тюрьму посадят, я не хочу.
0: А ці вы чулі такія выпадкі, што сапраўды беларускія лекары вяртаюцца назад, таму што ўмовы працы тут за мяжой іх не вельмі задавальняюць?
3: Ну, вернуць подтвергнуць диплом, то уж точно не вернуцца. Но тут даже без подтверждённого диплома есть чем заняться. Если ты врач, что я не знаю, в каких случаях кто хотел бы вернуться. У меня есть знакомый гинеколог, который 35 лет проработал в Минской областной гинекологии оперирующим врачом. У него золотые руки, потому что хирургия, это, знаете, то, что мастерство, то, что нарабатывается, вот, нужные руки. И его после 30 лет работы в Беларуси, вот ему пенсия уже, ему 65, 35 лет он поработал. Вот он не может подтвердить диплом, но он открыл кафешку, и вот уже все хорошо. Знаете, врачи так-то в основном люди умные, умеют
4: знайти сябе месца для жыцця.
0: А як вы ставіцеся вось да таго, што Лукашэнка кажа, што дактары, якія з'ехалі, яны чужыя, так, і што калі, напрыклад, яны вернуцца, то ім можна даверыць толькі тое, каб выносіць, вось мыць посуд і ім выносіць сметніцы. Вось пра што гэта гаворыць?
3: Это говорит о том, что он там понимает, что никто не вернется, какие бы условия они обещали. Ну, то есть все уже поработали там, и нет, никто не вернется. Так что это просто вот брехня какая-то. Там это для тех, кто внутри Белоруссии. Может, он угрожает тем, кто есть в Белоруссии. Вот не получится, не вернется.
0: Майя, вы же, напевно, маете отношения некие, подтримливаете отношения с теми коллегами, которые остались. Вот что они рассказывают? Ти не как налазилась вот эта ситуация с докторами, я маю на увазе, ти стало махчимо их хапать, я не ведаю, ти есть по-ранейшему вот этот дефицит кадров?
3: Дефицит огромный, жалуются все, кто-то уволился. Кто-то ушел на пенсию, хотя вроде бы, да, врач это когда, ну, можно продолжать работать дальше. Многие продолжали работать, уже выходя на пенсию. Ну, вот сейчас условия тогда ужасные, оснащение нулевое, все это на свои деньги покупать уже. Ну, это и было невыносимо, и сейчас врачей все меньше. Нагрузка распределяется на остальных, отношения пациентов, ну, тоже, знаете, как выдайте мне услугу. Больше уважают врачей на Западе, на самом деле. Вот, все эти справки бесконечные, документация, отвратительные условия труда. Так что у меня кто-то уволился, кто-то ушел на пенсию, кто-то продолжает плакаться. И пара знакомых попросила меня выслать этот чеклик. Это такая шпаргалка подготовки к польским экзаменам. То есть кто-то собирается уезжать больше.
0: Як вы лічыце тыя захады, якія зараз прадпрымае беларуская дзяржава, я маю на ўвазе вось гэтае размеркаванне, так, павелічэнне бюджэтнага набору, так, і скарачэнне платнага набору, вось яны дапамогуць неяк медыцынскай сістэме? Ці вернуць яны вось на гэтыя нехапаючыя пасады медыкаў такім чынам?
3: Ну, наверное. Бюджетная же основа для того, чтобы потом заставлять отрабатывать по 10 лет, чтобы не ужали, как закончить медвежье люди. Тут еще и не получишь документы после окончания. С этим какие-то проблемы, а пассив невозможно поставить. Ну, то есть они очень затрудняют выезд за границу, да, к тому, что у нас происходит с кадрами в стране. Уехать теперь очень трудно. Собрать просто документы трудно. А насколько это может, ну, знаете... Врач – это хирург, это то, чему учится 60-летний хирург лучше молодого. Ну, потому что это опыт, наработанный опыт, это механика, это навык. Молодой врач-теоретик может быть совсем неплох, да, если он, ну, учится на современных протоколах, современному знанию, но тут все равно нужен опыт. И хороший врач, да, спустя там 20 лет практики, он просто видит многие вещи, у него есть опыт. Так что не надо думать, что врач это вот 7 лет отучился и все. После 7 лет у него будет 3-4 года специализации на узкого специалиста, да, невролог это не 7 лет, невролог это... Сколько? 11 лет обучения. А какой-нибудь нейрохирург – это 15 лет обучения, потому что после специализации у него еще будет практика. Ну, то есть это вообще не быстро. Всех тех, кто там взяли сегодня на бюджетную основу, они будут хорошими врачами лет через 15. Ну, подождите.
2: Вы слухали доктарку-педыятарку Маю Циракулову, якая рассказала, чаму не збіраецца вяртацца ў Беларусь і што цяпер адбываецца ў беларускай медыцыне.
5: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
5: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
5: Пачуемся.

0: Радио Рація.
1: Вот это все про Америку. Он был соправдан от белорусской интеллигенции, соправдан от украинской интеллигенции.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим белорусам, политзаключенным, семьям.

Мутная вока на хвалях белорусского радио Рация 98.1 FM Белосток Городня 99.2 FM Берасте Белая Подляска. Самый час нагадать про надворье. А сегодня у день тут на белорусско-польском помежже похмурно с прояснениями. Местами макчимы невеликие короткочасовые дожди. Температура по ветра от 17 до 20 тепла. Ветер полночный и полночно-заходний от слабого до умеренного. Атмосферный тиск выше за норму.

Владимир Зеленский прокомментовал свой открытый лист до Путина. ЕГУ заявил про узмацнение поддержки студентов, выкладчиков да их семьев. У Могилеве открывают отделение амбассады России. Про это да про иншее, вот уже литерально про 6,5 хвилинок на хвалях белорусского радио РЦ расскажет Владимир Лапцевич.

0: Радио Рация.
1: Былы палітвязень, інвалід Александр Краўчук, выдвараны з Беларусі 13 снежня 25 года, да гэтага часу жыве з пачуццём несправядлівасці ў адносінах да яго з боку Цэнтра беларускай салідарнасці. У Александра няма нагі, пратэз на допытах яшчэ ў СІЗА быў пашкоджаны, здароўе за кратамі здало, і пра нейкую работу тут, у Польшчы, пакуль няма размовы. А непаўнагадовую дачку, вывезеную пасля яго арышту ў Польшчу, вучыць трэба. Паслухаем Александра Краўчука.
2: Я хочу отметить, фактически Демсилы возглавляются людьми, это бывшие чиновники Лукашенко, это непонятные люди, откуда появившиеся, как черт из табакерки, которые не знают, что такое репрессии, не находились в лагерях, которым не применялись пытки. Они просто приехали сюда, как говорится, зарабатывать деньги и жить в свое удовольствие.
3: У какие установы за допомогой вы звертались?
4: По поводу помощи я обращался в разные структуры. Это и «Весна», а также в Центр белорусской солидарности, которым на сегодняшний день руководит Лена Недвецкая. Она, в принципе, никакого участия, никакого отношения к демократическому движению не имеет, к тем событиям, которые происходили. Это человек случайный, которая пристроилась на хорошее место.
3: А чем вы так покрыжены на Центр белорусской солидарности? Я не ж допомагаю политвязням, боси сустрели вас, разместили, сдается, у отель.
4: Да, мы находились в отеле, разместили нас туда. Не Центр белорусской солидарности основную там роль, насколько я понимаю, выполнял. Они оплатили только 3 дня пребывания политзаключенных, бывших в отеле. Остальное, насколько я понимаю, оплачивали другие структуры. Я расскажу случай, который у меня произошел. Это такой показательный случай. Я к ней обратился по поводу помощи в оплате моей дочери курсов B2 польского языка. Она согласилась, спросила, какая стоимость. Я ей сказал стоимость месячную, там 460 злотых было. Она сказала: хорошо, как будут у вас документы, договор, пришлете мне. Ну, я присылаю, там получилось за 6 месяцев 2720 злотых. Она мне пишет в Телеграме, что вы мне называли другую сумму. Я говорю, сумму я вам называл месячную. Вы должны понимать, что 460 злотых, в принципе, такой цены не может быть, стоимости. Она мне отвечает: хорошо, я что-нибудь придумаю. И человек начинает пропадать. Проходит некоторое время, я ей пишу. Я в поиске спонсора. Проходит еще время, она уже вообще не реагирует, даже не прочитывает мои к ней обращения. Потом я звоню, есть там такая у них Аня Ермакова. Говорю: Аня, как так получается? Твоя директор не реагирует на мои обращения. Говорю, надо бы, чтобы она мне ответила, да или нет, потому что мне надо предпринимать какие-то действия уже. Это Аня. Вы что, на меня голос повышаете? Вы ж почему со мной так разговариваете? Я говорю, я с вами корректно разговариваю. Не надо передергивать. Ермакова сказала: Елена, за бывших политзаключенных, очень сильно переживает. Она так работает, что всего лишь спит 1-2 часа в сутках. И сейчас она на совещании, поэтому ей некогда тут с вами возиться. Я говорю, мне нужно всего лишь да или нет. Тут же Елена Недвецкая появляется в Телеграме, просматривает мои сообщения и пишет. У нее уже, оказывается, нет никакого совещания. Александр, я поняла, что совести у вас нет. В переписке я вам написала, что если я найду человека, который оплатит

0: Не понимаю, зачем Центр солидарности тогда занимается волонтерской этой деятельностью, помощью, для того, чтобы потом упрекать. Написала мне, что официально с этой недели вы больше не долучены до занятков польской мовы. Я считаю, что люди должны на таких местах находиться, которые все это пропустили через себя, которые знают, что такое пытка, которые знают, что такое сидеть в карцере, в ШИЗО, которые знают, что такое избиение. А эти, это люди, которые под политзаключенных получают деньги, неизвестно, куда их тратят, неизвестно, на что они их тратят, и не дают никакого отчета.
1: Мы звернулись в Центр белорусской солидарности за пояснением ситуации. На адрес редакции был досланы официальный лист от директорки центра Хелены Недзвецкой, якая поведомила, что центр оказывает широкую систему поддержки для людей, которые опинулись в Польше после вызволения.

0: день с рацией.
1: А уже 29 хвилин на 17-ю в Беларуси, на годину ранее у Польши, а на белорусско-польском помежже до закончения дня. В облачно, с невеликими прояснениями опадки не чекаются. Температура у межах еще еще 20 градусов. Вечер полночный трыв, порывах до 7 метров за секунду. Атмосферный тиск выше за норму.
2: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольская. Працягваюцца масавыя праверкі на Мазырскім НПЗ. Масавыя праверкі

0: Сотки работников Мазырского нафтоперепрацовчих завода проводят управление по борьбе с экономичными злочинствами. Предметом цікавості силовиков стали командировки работников. Под увагу трапили каля 400 работников завода, которые здесняли рабочие поездки за мяжу за опушние ходы, поведомило выдание «Флагшток». Супрацовникам погрожают криминальными справами за неоправданную растрату сродков предприемства. Вот что расповела журналистам «Флагштока» Криница. Хтось-то ездил обсталявання глядеть іншие, заключать контракты по разных выставах да інших НПЗ, а тузы у далекое замежжа. Многие по фирмах ездили, якія займаются ремонтом. Едя представник завода, але не один, як бы для контролю ремонту, а насамрэч невеликий отпочинок за гроши завода, расповела Криница. Беларусь увайшла ў топ-3 краін вядучых пакупнікоў расійскай харчовай прадукцыі. Гэта вынікі першых трох месяцаў года. Расія экспартавала ў Беларусь сельхазпрадукцыі на больш як 1 мільярд даляраў. І гэта на 16% больш год да года. Найбольш у Беларусь прывезлі расійскага сланечнікавага алею, свініны і корму для хатніх жывёл. Таксама ў лідарах расійскія мучныя і шакаладныя кандытарскія вырабы. Паводле экспертаў рынку, такімі тэмпамі да 2030 года российские поставки у Беларуси вырастут до амаль 4,5 миллиардов долларов. Чарговы пакет санкций Еўразвязу. Што новага? Еўракамісія ўжо прадставіла 21-й пакет санкций супраць Расіі і паводле яго плануецца ўзмацніць абмежаванні супраць расійскай энергетыкі, фінансавых паслуг і криптовалюты, гандлю, у тым ліку ўпершыню рыбнай прамысловасці. Еўразвяз пашырыць меры супраць флоту цені і мае синхронізаваць гандлёвыя абмежаванні ў дачыненні да Беларусі, дзеля таго, каб Беларусь не магла служыць каналам для российского гандлю. Так само ЕС плануя протягнуть финансовую и войсковую подтримку Украины. Киев в ближайшем часе мае атрымать новые транши допомоги, у тым ліку 6 миллиардов евро на финансирование закупки беспилотников и макрофинансовую подтримку по мерам у 3 миллиарды евро. Прозначное оживление руху танкеров у Армузском проливе поведомил Крис Райт, отказный за сектор энергии США. Однако он попередил, что полное обновление руху – это справа не худкая, навод после потенциального досягнения мирного поразумения. Узровень кризису, перед обличьем якого теперь стоит сусветный гандель, показывают экономичные даденные. У середнем праз Армуз теперь проходит каля 5 судна в день, а до конфликта, что дня курсировала, больше за 100 одинок морских грузовых суднаў. Курсы валют у национальных банках. У Польши доляр 3,68 грошаў, евро 4,24 гроши. У Нацбанку Беларуси доляр 2,76 копеек, евро 3,20 копеек, 10 польских злотых 7,55 копеек. До встречи у чарговым оглядзе экономичных новин.
1: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
2: Радио.

0: Радіо Раце. Політхід з Віталем Циганковим.
1: Генеральная директорка предприемства «Камболь» Татьяна Лугина прозважала, что белорусы працуют не так отдано, как иншие. У лютым приезжали наши партнеры из Индии. У них есть великая фабрика по вытворчести вовняной пражи. Я просила у индуса, он достаточно молодый бизнесмен сусветного масштаба, и кажу, ти може он мне дасть на год несколько продильщиков, у их мужчины этой справой занимаются. Я хочу поглядеть их компетенции, квалификацию, худкость працы. И нашим женщинам будет приятно поглядеть и корыстно навод. На что он мне сказал, я с удовольствием вам бы дал, але не могу, потому что вы працуете по 8 годин, а у нас працуете по 12. У вас працуют все повольно, я не хочу, как мои люди заповолили темп. Лугина заважая, шмат часу на працы идет на размову и горбату. Коли мы приходим на працу, мы спочатку попьем горбату, расскажем соседце, как мы заквасили капусту, а на працу, как минимум, хотя бы 8 годин треба працевать. У нас есть эфиопы, которые по наших мерках за примальный уровень оплаты выполняют эту працу и чувствуют себя чудовно. И первый час снова же казали, дайте больше працы, дайте больше працы. Коли чиновник альбо керавник державного предприемства каже, что белорусы працуют недостатково старанно в сравнении с эфиопами и индусами, то это означает несколько речев. По-перше, нахабный перенос отказности за экономичные тяжкости с системы на работников. Любый сусветный экономичный опыт подказывает, что проблема не в том, сколько годин працует працовник, а в технологиях, модели керования, инвестициях, доступу до рынку. Люди в бедных краинах саправды працуют нашмат более, чем, например, в Европе, але на узровень життя колькость годин, проведенных на працовном месте, нешмат уплывая. Менавіта европейцы, где узровень дохода у социальной обороны вышэйшы, працуют найменьш. Средний статистичный немец працует 1340 годин в год, и это прикладно на 30-40% меньше за среднего мексиканца альбо работника в краинах Паўднёвай Азии. Але за годину працы немец альбо датчанин звычайно створая у некалькі разов больше экономичной вартости, чем работник у бедной краине. Лепшие технологии, больше капиталу на одного работника, лепшая эдукация, организация працы, больше якостная инфраструктура. Китайцы працавали по 10 годин 6 дзён у тыдзень, але заставались уже в братстве, покуль 80-е не отмовились от плановой экономики, дозволили приватный бизнес, открыли рынки, заохвочивали инвестиции. Белорусский работник на сучасным предприемстве может працевать вельми интенсивно, але калі обсталевание состарелое, альбо предприемство працуе на малоэффективном рынку, вытворчасць працы будет заступать к этому показчику в больш развитой экономице. Ты можешь 10 годин в день точить некие детали, але в іншай краине больш просунутая технология зробить их за некалькі хвілінаў. Так что докладно не ты, працаўніцы «Камболі», которые отмерковывают квашеную капусту, виноваты в том, что предприемство мае миллионные долги, малые заробки и низкую эффективность. А словы Лугиной так само свечить про настойливое ожидание снова просунуть притягнение танной замежной працовной силы в умовах демографичного спаду и дефициту кадров.
0: Политика с Виталем Циганковым. Радио «Рация».

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 19-я у Беларуси, 18-я у Польши.
3: У Волынской области на меже с Беларусью поставить антидроновые сетки. Беларусы – нормальная европейская нация, Тихановская – у Сенате Чехии. Колькость иншеземцев, которые работают у Польши, протягивает расти.
2: С новинами Ивана Ваевская.
3: У помежных с Беларусью районах Волынской области Украины плануют усталявать антидроновые сетки уздовж особных участков дорог. Такое решение было огучено после працовной встречи у Шацкой поселковой раде с уделом выконавца обовязка у керовника Волынской областной войсковой администрации Романа Романюка. Основная увага подчас встречи была нададена пытанием безпеки на белорусско-украинской меже. Поводле слова Романюка, рызыки с боку суседней краины застаются, тому в область протягивая подрыхтовку до розных махчимых погроз. Одной из новых мер стане монтаж супрать дроновых сеток на некоторых дорожных участках, у тым лику у межах Шацкой территориальной громады. По словам представников улады, праца по умацаванию небезпеки помежных территорий будет протягиваться. У Чехии многие еще помнят, что означало жить при коммунистической диктатуре у оккупованной краине. Махчима тому чехи так добро разумеют белорусов. Про это заявила демократичный лидер Светлана Тихановская, выступаючи перед членами комитета по замежных справах обороне и безпеки Сената Верхней Палаты Парламента Чешской Республики. Тихановская традиционно закликала отрозневать белорусский народ от режима, а Беларусь от России. Исторично Беларусь завсёды была часткой европейской культурной просторы. Беларусы – нормальная европейская нация, якая сегодня находится у закладниках. Политик закликала чешских сенаторов подтримать инициативы белорусских демократичных сил по притягнению режима до отказности. И она так сама заявила про важность поддержки культуры национальной идентичности белорусов и их проевропейских настроев. Тихановская наведывает Прагу 10-11 червня. Белорусские Америки ладят YouTube-проект «Лас». Тухи. У им ведучие сустракаются с деячами из разных галин и размовляют на разные житцовые темы от податков до культуры, расповедая сузасновальница проекту Воля Брумен.
4: Это жаночий видеоподкаст, который мы вырашили робить, потому что мы живем в эмиграции, и нам вельми не хапая сябровской атмосферы, неких таких утульных гуторок на кухне, те, как за кавой с сябровкой. Тому мы вырашили, что мы можем про это размовлять, про некие складанные речи простыми, щирыми словами, как бы это отчувалось утульно, але в той же час интеллектуально, потому что жаночее меркование так само важное, и наше меркование мае сенс и не может быть обесценено, и тому вельми вось хотелось про что-то такое гуторить, запрошать гостей.
3: Серед гостей опошних выпусков музыка, перекладчик Олесь Плотка, блогер Валер Руселик и иншие. Колькость іншаземцаў, якія працуюць у Польшчы, працягвае расці, як паведаміла беларуская служба польскага радыё са спасылкай на звесткі галоўнай статыстычнай управы краіны на канец 2025 году. У польскай эканоміцы былі занятыя больш за 1,14 мільёна іншаземцаў. Гэта на 7,2% больш, чым годам раней. У Польшчы афіцыйна працавалі 118,9 тысяч громадян Беларуси. Беларусы и украинцы складают основную частку замежной працовной силы в Украине. Замежные работники теперь обеспечивают амаль 7% всех працовных мест у польской экономики. Больше новина на нашем сайте racia.com. Черговый выпуск праз годину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Вечорами ночью в нашем помежном регионе в облачно махчими опадки дождю, плюс 16 градусов вечером, 13 ночью. Завтра в первой половине дня в облачно и так само чекается дождь, после полудня больше прояснений. Максимально завтра 17-18 градусов тепла. День з рацією у сераду завершається. Я Михайло Андрасюк. Розвітуюся. Зустрінемося завтра раніцей. Доброго вам вечора і заставайтеся на хвалях Радіо Рація.
0: Радіо Рація. Перше трансграничне радіо ФМ. Європейське радіо для Білорусі на хвалях Радіо Рація.
1: Євразум. Виніки дня без цензури.
4: Вітаю, гэта програма Євразум.
5: І самыя важныя падзеі сэнсы серады 10 червеня.
4: Ці сарваўся беларуска-амерыканскі біг дыл?
6: Біг дыл, ён па сутнасці, як мне падаецца, зайшоў у тупік.
5: На концерте «Коржа» достали усе стяги, якія знайшлі.
7: Мне не падабаецца риторика аб тым, што о, гэта поўны трэш, што яны прысунуліся на концерт «Коржа» з гэтым стягам.
4: Што сталася з нашай беларускасцю?
8: Бо калі мы прыходзім да гэтай думкі, улюбёнае пытанне, а чаму не на мове, абсалютна робіцца неістотным.
5: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Рація. Белосток, Гродно, Брест.
1: Першая трансгранічная радіо FM.
2: Аб'ектыўна, цікава, аператыўна. Беларуская радіо Рація.
3: Беларусы – нормальная европейская нация, заявила Светлана Тихановская у Сенате Чехии. У город не мой дом, Пачобут заявил, что собирается вернуться в Беларусь у Вересни. Это не новая война, а протяг старой. Антон Пяньковский про Иран, Трампа и Близкий Усход. Про это и до иншей новины, про 4 хвилины расскажет Валя Лаевская. Дочекаемся разом.

0: Беларуская радыёрацыя. Разбураем межы.
1: Беларусы – нормальная европейская нация, сказала Светлана Тихановская у Сената Чехии. Пачобут заявил, что собирается вернуться у Беларусь у вересні. А так само про то, что сказал Пеньковский про Иран, Трампа и Близкий Усход, про 5 хвилин расскажет Валя Лаевская. Дочекаемся разом.

0: Радио Рация.
1: Зрабіць такой виртуального кандидата, и які мусі бы быць, каб у Беларуси были сапраўдныя выборы.
2: Самое страшное, что это была, конечно, война, якая найбольш мне уразила.
3: Лишь не глядяши на гэтай репрессии, люди об'ядноваюцца на три краіны и поза яе межами.
0: Радио Рация.

светло. Ты мусишь мне что-то сказать. Покрайте я рос в огне. Турботно.